займи, в удем мечеса, в узан сое лебе, займи, в удем мечеса, в удес посидь.